0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас. Мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: поймал.
1: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
2: Человек это звучит гордо, сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: go to number one.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область укрепляет позиции в IT-сфере. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в поздравлении с Днем программиста. Он подчеркнул, что цифровые технологии прочно вошли в жизнь южноуральцев и затрагивают производство, управление, образование, медицину, транспорт и коммунальный комплекс. Среди достижений региона – это разработки местных IT-компаний, представленные более чем в 100 странах, лидерство по числу решений на основе нейросетей на портале «Цифровой регион» и одна из первых в стране стратегия развития искусственного интеллекта. Губернатор поблагодарил специалистов за труд и пожелал им интересных проектов. Развивать инновации поможет специальный совет, а школьников уже знакомят с нейросетями на уроках цифры. В Челябинске будут судить 54-летнюю женщину за мошенничество с социальными выплатами. По данным Главного управления МВД по Челябинской области, она обманом получила в ЗАГСе свидетельство о рождении несуществующего третьего ребенка и оформила выплаты в пенсионном фонде. Ущерб составил 1 250 000 рублей. Расследование завершено, дело направлено в Металлургический районный суд. На Южном Урале под тотальный контроль попадут цены на мясо, крупы и овощи. Правительство утвердило перечень из 24 продуктов питания, цены на которые будут контролировать на всех этапах – от производства до магазинной полки. Документ опубликован на официальном портале. Нововведения вступают в силу с 1 января 2027 года и будут действовать одновременно с законом о мониторинге ценообразования, принятым в августе 2026 года. В перечень вошли основные виды мяса – говядина, свинина, баранина, курятина и рыба. Также мониторинг коснется молока, сливочного и подсолнечного масла, сыра, яиц, сахара, соли, муки и хлеба. Особое внимание уделено крупам и овощам борщевого набора – картофелю, свекле, репчатому луку, моркови, капусте, томатам и огурцам. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Розмарі Клуні звучала в рубрикі «Осінній джаз» в Челябинске 7 часов 36 минут. Ну что, друзья, понедельник наступил, 14 сентября сегодня на календаре. Я, Оля Деева, желаю всем прекрасного начала недели. Будем встречать ее под звуки музыки высшей пробы. И прямо сейчас Atomic Kitten в нашем эфире. «If you come to me».

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100».
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Иссык-Куль – крупное высокогорное озеро, которое называют Киргизским Байкалом. Находится оно в северном Тянь-Шане на высоте более 1,5 километра над уровнем моря. Название в переводе с киргизского означает «горячее» или «теплое озеро». И это действительно так. Благодаря мягкому климату Иссык-Куль не замерзает даже зимой, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года. И едут сюда, конечно, за здоровьем, ведь это национальная здравница Кыргызстана, которая с каждым годом привлекает все больше туристов из России, СНГ и Европы. Причина тому – большое количество минеральных источников и термальных скважин, пансионатов и лечебниц. Но к оздоровительному эффекту от отдыха здесь прилагается еще масса впечатлений. Ведь на Иссык-Куле множество развлечений и мест, которые нельзя не посетить. Можно заняться трекингом, альпинизмом, дайвингом, отправиться в сплав по реке Чу или прогуляться на яхте по озеру. Иссык-Куль славится своей кристально чистой водой. Даже с дельтаплана видно дно озера. Кроме того, можно устроить пешие и конные прогулки, а минеральная вода очистит организм от шлаков и приведет его в тонус. Интересен на озере так называемый рэк-дайвинг. На дне сохранились древние городища и другие поселения, возраст которых превышает 2500 лет. Конечно, зачастую в поросших илом силуэтах с трудом угадываются почти полностью разрушенные строения. Зато можно обнаружить предметы быта и даже изделия из золота и серебра. Популярен у туристов и перевал Санташ, о котором сложена известная легенда. Тамерлан много раз пытался покорить племена, жившие на берегу озера. В один из походов он приказал своим воинам взять в руки по камню и сложить из них гору. На обратной дороге уцелевшие сделали то же самое. Гора оказалась вдвое меньше. Эти насыпи и получили название Санташ, что значит «счетные». Отдых в Киргизии на озере Иссык-Куль поправит здоровье, зарядит энергией, подарит массу новых впечатлений и эмоций. Причем все это достаточно доступно и недалеко.
0: Рандеву. Рандеву. На радио 100.

0: Кали Миноук, Confide in Me на Радио 100. Почти 8 утра в южноуральской столице. Далее рубрика Люкс Тайм, а в ней Фрэнк Синатра, Change Partners. В следующий час начнем с новостей и узнаете о происходящем в регионе.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске торжественно открыли воссозданное Челябинское высшее танковое командное училище. Оно будет готовить танкистов и специалистов по беспилотным системам. Первый курс приведен к военной присяге, вручено боевое знамя. Училище основано в 1941 году. Среди его выпускников 20 героев Советского Союза и 13 героев России. Губернатор Алексей Текслер назвал возрождение училища прямым ответом на серьезные вызовы перед страной и отметил важность подготовки кадровых офицеров в условиях СВО. Посетить южноуральские заповедники можно будет с помощью госуслуг. Такое разрешение на посещение можно будет оформить на портале. По поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина, Минцифры и Минприроды должны к 1 декабря 2027 года

0: подключить к государственному сервису все подобные туристические объекты страны. Сейчас не во все заповедники можно оформить разрешение на вход. Новая мера поможет сделать популярные туристические направления более доступными. В женский ватерпольный клуб «Уралочка» из Златоуста перешел первый в истории клуба легионер. Это греческая ватерполистка Эфросиния Катсимпри. В составе сборной Греции она завоевала серебро первенства мира до 20 лет и бронзу до 18 лет. В клубах она выиграла чемпионаты Греции и Франции, национальные кубки, а также занимала призовые места в Венгрии и суперкубке «Лен». Отмечу, что ради вступления в челябинскую команду ватерполистка специально получила гражданство России. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Нэна Черри, 7 seconds на волне 100. Челябинске 8 часов и 14 минут. У микрофона я, Оль Деева. Ну что, предлагаю начать новую неделю с хороших новостей. Селин Дион вышла на сцену впервые за 6 лет. Она выступила в Париже и сказала, что дала обещание снова выйти на сцену. И вот я пою для вас, пою для себя. Огромное спасибо за вашу поддержку, ваше терпение. Я такая, какая я есть, потому что вы меня любите. Это она адресовала тем поклонникам, которые пришли на концерт и расплакалась. С 12 сентября этого года по 29 мая следующего Селин Дион будет выступать в парижском концертном зале Planetute Arena. Всего планируется 26 шоу. Ну, а последний раз Селин Дион выступала с полноценным концертом в 2020 году, а затем у нее диагностировали неврологическое заболевание. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту в мировом бестселлере Ray Charles «Unchain My Heart», а в кавер-вире сейчас «Sweet Coffee» «No Ordinary Love».
1: Кавер-виль, кавер-виль на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус выйдет в России 25 марта. Ученые научились вызывать осознанное сновидение. Экшн-триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус в главных ролях выйдет в российских кинотеатрах 25 марта 2027 года. По сюжету Лорна, которая работает в баре круизного лайнера, оказывается втянутой в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой. Оказавшись в ловушке, Лорна неожиданно находит союзника. Им становится мистер Келли, загадочный джентльмен с безупречными манерами. Пассажир не спешит раскрывать, кто он и зачем оказался на борту. Однако вскоре выясняется, его появление на лайнере не случайно, а сама его природа лежит за пределами привычных представлений о реальности. Ученые из Университета Монреаля выяснили, что осознанные сновидения можно вызывать даже у людей, которые редко сталкиваются с таким опытом, с помощью когнитивной тренировки и мультисенсорной стимуляции. Исследованием поделилось издание New Scientist. В эксперименте участвовали 60 здоровых взрослых, у каждого из которых хотя бы раз в жизни было осознанное сновидение. При этом 15 участников сталкивались с ними реже одного раза в год, а некоторые видели осознанные сны несколько раз в неделю. Исследование проходило в лабораториях в Италии, Канаде и Нидерландах. Участники дважды приходили на дневной сон продолжительностью до 2,5 часов. Перед каждым сном они в течение 30 минут проходили специальную тренировку. Добровольцы лежали с закрытыми глазами, а специальная повязка подавала короткие вспышки красного света, проигрывала небольшую мелодию и слегка вибрировала на лбу. Одновременно аудиозапись просила участников сосредоточиться на этих ощущениях и замечать, чем они отличаются от обычного бодрствования. По задумке ученых, такая практика должна была научить людей быстрее распознавать необычные ощущения во сне и понимать «я сплю». По словам ученых, более продолжительные осознанные сны могут оказаться полезными не только как обычный способ развлечения. Исследователи изучают их потенциальное применение для развития творческого мышления и решения задач во сне, а также для работы с кошмарами у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Исследование, однако, не отвечает на вопрос, можно ли таким способом вызвать осознанные сновидения у людей, которые никогда их не испытывали. По данным ученых, около 55% людей хотя бы раз в жизни переживали подобный опыт.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Шон Мендес звучит на радио 108.36 в Южно-Уральской столице. Друзья, у нас в этом часе будет очередной выпуск рубрики «Азбука моды». И преподаватель школы стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова, как всегда, приготовила для вас что-то очень интересное. Сегодня она расскажет про мужской костюм, который был культовым в Америке 30-40-е годы прошлого века. Называется он «Зут Сьют». Рубрика будет в эфире в 8.45. Перед этим много музыки. И сейчас джаз в эфире радио 100. Джули Лондон, «The More I See You».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Здравствуйте, у микрофона Марина Суханова. Сегодня наша азбука моды продвинулась уже до буквы «З», поэтому загадаю вам загадку, о какой одежде сегодня пойдет речь. Она появилась как одежда для джаза, затем стала символом расовых протестов в Америке, потом эталоном мафиозного стиля, а в прошлом году стала главным хитом красной дорожки Мэтт-гала. Речь идет про костюм зут. Зут-сьют. Кто не знаком с ним, рекомендую к подробному изучению, ибо слишком необычный и яркий объект сегодня мы будем обсуждать. Представьте себе мужской костюм. Брюки с завышенной талией, со спины иногда практически до лопаток. Сами штанины широкие, свободные, со складками у пояса, а внизу неожиданно узкий манжет. Силуэт практически получается, как у шаровар. Ботинки на толстой подошве. Пиджак мешковатый, с широкими лацканами, удлиненный, практически до колен. Подбитые ватином плечи гипертрофированы. Представили? А теперь мысленно увеличьте ширину плеча и штанины еще в два раза. Положите в карман пиджака часы, а цепочку спустите аж до колен. Вот теперь вы правильно представляете себе зут-сьют. В таком свободном костюме было удобно петь джаз и танцевать чечетку. Поэтому зут-сьют полюбили чернокожие артисты в США в 30-х годах прошлого столетия. Им, конечно, подражали, перенимали эстетику и внедряли в свои гардеробы не только афроамериканцы, но и другие этнические группы, выходцы из Мексики, Италии и Японии. Не секрет, что история США того времени отмечена расизмом и расовой сегрегацией. Это белый человек может ходить в европейском костюме при галстуке, символе статуса, успеха и достатка, а черный – «Одевайся скромно и знай свое место». Естественно, такая дискриминация привела к расовым протестам. А зут-сьют был выбран символом этих протестов. Афро-мексиканская молодежь массово надела эти зут-сьюты, демонстрируя, что они не люди второго сорта, что они те самые состоятельные парни, что смогли выбраться из нищеты и носить дорогие костюмы, совсем как белые. Демонстранты намеренно выходили на улицы с протестами именно в дорогом зут-сьюте. А он действительно был дорогим, ибо на широкий костюм требовалось большое количество ткани, а сам костюм был очень сложным по крою и требовал десятки часов на производство всех технологических операций. Удивительный и парадоксальный факт. Зут-сьют, будучи по факту предметом роскоши, стал воплощением борьбы бедных за свободу и равенство, а чуть позже стал символом беспорядков. Речь идет о Второй мировой войне. В 1941 году США ввели правила разумной экономии. На военную форму требовалось огромное количество ткани, поэтому в тылу пошив объемных женских платьев и мужских костюмов ограничили, практически запретили. Однако спрос на зут-сьюты не упал. Бутлег-портные подпольно продолжали обшивать непатриотичных, а те – носить свои зут-сьюты. Массовые драки, погромы афроамериканцев и мексиканцев со стороны патриотично настроенных военных моряков США случились в 1942 году. Полиция оказалась на стороне военных, которые выходили на улицы и дубинками калашматили зут-сьютеров. Чтобы прекратить беспорядки, власти Лос-Анджелеса моряков заперли в казармах, а костюмы зут-сьют в черте города вообще запретили носить. Видимо, забыли истину, что запретный плод сладок. Зут-сьют полюбился членам мафиозных банд. Вспомните широкие штанины гангстеров. А потом и вовсе зут-сьют неожиданно обрел респектабельность. Великий Фрэнк Синатра, говорят, гордился связями с мафией и тоже уважал костюмы зут. А Америка уважала Синатру, который, по сути, легитимизировал эти костюмы на членов мафиозных группировок. В результате весь мир сегодня смотрит кино про мафию и видит там костюмы зут на главных героях. Осталось только добавить, что самое значимое событие мира моды, бал музея моды «Метрополитен» в 2025 году избрал темой «Историю черного дендизма». Я вам рекомендую полюбопытствовать, как звезды моды и мирового шоу-бизнеса выполнили это задание и как вообще может выглядеть кутюрный зуд-сьют на мужчинах и даже женщинах спустя почти 100 лет после своего появления. Напоминаю, что посмотреть на иллюстрации к сегодняшнему рассказу вы сможете на странице ВК Радио 100 или на моей странице. Спойлер, там волшебная красота. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Образцов. Здравствуйте. На границах России усилили санитарный контроль из-за риска лихорадки Эбола. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сотрудники пограничной службы плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Россию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. Если специалисты фиксируют повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья у пересекающих границу, их госпитализируют. Попова добавила, что эксперты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой Уганде, которая граничит с Демократической Республикой Конго, особо пострадавшей от Эболы. Спасатели в Индонезии вторые сутки ищут 130 человек, пропавших без вести при крушении пассажирского судна в Яванском море. Об этом сообщила местная спасательная служба, пишет ТАСС. Согласно последним данным, в операции задействованы более 600 человек и около 12 судов. По состоянию на утро 14 сентября 6 человек погибли. Еще 107 пассажиров и членов экипажа были спасены. Судно «Вирго Транспорт-8», на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма в выходные. Ведется расследование причин происшествия. Агентство национальной безопасности США готовит к самой масштабной реструктуризации за последние 10 лет. По данным источников издания «Вашингтон-Пост», инициатором стал глава ведомства генерал армии Джошуа Ратт. План реформы предусматривает

0: рассматривает создание в штаб-квартире Ford Media 5 новых центров по искусственному интеллекту, Китаю, кибербезопасности, боевой поддержке и глобальной разведке. Каждое направление возглавит директор по миссии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют голосования за независимость. Лидеры призовут Лондон обсудить укрепление сотрудничества и способствовать конституционным изменениям, что подразумевает либо больше автономии, либо независимость, передает РИА Новости. Подписание декларации должно произойти в этот понедельник на встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса – Кардиффе. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марлон Рудет, «Антихиро» на радио 100. Челябинские 9 часов и 14 минут. Ну что ж, друзья, начало недели богато на хорошие новости. Леди Гага впервые стала мамой. У нее с Майклом Полански родился первый ребенок. Впрочем, больше никаких подробностей нет. Единственное, что могу рассказать о желании стать мамой, Леди Гага рассказывала не раз. Еще в 2020 году в одном из интервью она признавалась, что с нетерпением ждет возможности завести детей. Ну что, поздравим пару и вернемся к музыке. В мировом бестселлере Джон Леннон у нас в этом часе будет звучать и его композиция «Imagine», а в «Кавервилле» сейчас «Burke and the Virtual» «You're my heart, you're my soul».
1: «Кавервилл» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Черновик сценария нового фильма о Джеймсе Бонде готов. Сергей Жуков пообещал основать свой музыкальный театр. Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде и косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Об этом пишет Variety. Найт в эфире радио Greatest Hits Radio назвал создание сценария для фильма про Бонда больше, чем просто мечтой. Ранее в эфире BBC Radio 4 Стивен Найт дал понять, что знает, кто выбран на роль Бонда. В ответ на вопрос, пишет ли он сценарий под конкретного актера или опирается на уже известный образ персонажа, Найт сказал и то, и другое. Будущий фильм про агента 007 снимет Дэнни Вильнев. Это будет первая часть киносерии, снятая после того, как полный контроль над франшизой получила компания Amazon. Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что мечтает о своем музыкальном театре. Об этом он сообщил журналистам на премьере «Плаксы» в Московском театре мюзикла, пишет ТАСС. «Конечно, я мечтаю о своем театре. Безусловно, это был бы музыкальный театр. Глупо придумывать что-то другое. Это обязательно будет. Запомните это мгновение. Я вам всем обещаю», — поделился артист. Он выступил продюсером мюзикла «Плакса» по одноименному сериалу канала СТС. Главную роль, как и в сериале, исполнила Ника Жукова. Либретто создал Константин Рубинский. Хореографом выступил Сергей Мандрик.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Десятилетиями пустые обещания. Пенсии катятся вниз. Старики считают копейки, олигархи миллиарды. Легко рассуждать, трудно работать. Довольно. Власть тем, кто болеет за людей. Партия пенсионеров, мы знаем цену жизни и труда. Пора менять старых паразитов. Поддержите нас на этих выборах. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Сэм Смит, Diamonds на Radio Stone. Что ж, друзья, каждая музыкальная композиция в нашем эфире — это как настоящий бриллиант, одна лучше другой. Надеюсь, вам все нравится. Я Оля Деева, желаю вам отличного начала этой недели. Продолжаем утро понедельника под звуки музыки высшей пробы. Робби Уильямс скоро у нас будет. Песни «Shine My Shoes», ну а прямо сейчас Марк Энтони «You Sang To Me».

0: Марк Нофлер, Дарлин Прити на волне 100. В Челябинске почти 10 часов утра. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Люк Стайм» Кэти Милу, а прямо сейчас у нас будет «Thank you, stars».
1: «Люк Стайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область запустила программу профобучения для школьников, не сдавших основной госэкзамен. Девятиклассники, которые не справились с ОГЭ, смогут бесплатно получить первую профессию. Повара, сварщика, каменщика, слесаря-ремонтника и другие. Обучение будет идти за счет государства. После успешной сдачи квалификационного экзамена выдадут свидетельство о профподготовке. С таким документом можно искать работу. А параллельно в течение года можно готовиться

0: пересдачи школьных экзаменов, чтобы получить аттестат. Посетить южноуральские заповедники можно будет с помощью портала госуслуг. По поручению председателя правительства страны Михаила Мишустина, Минцифры и Минприроды должны к 1 декабря 2027 года подключить к государственному сервису все подобные туристические объекты страны. Сейчас не во все заповедники можно оформить разрешение на вход онлайн. Новая мера поможет сделать популярные туристические направления более доступными. Мощи Матроны Московской привезут в Челябинск. Святыня будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 18 по 29 сентября. Частицу мощей Матроны доставят с ее родины из Тульской епархии. Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых. Верующие молятся ей о рождении детей, здоровье, помощи в трудных обстоятельствах. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца, мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Элтон Джон, World in Spanish на радио 100. Челябинске 10 часов и 13 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну и, как всегда, держу вас в курсе музыкальных новостей, серию марок и коллекционных предметов, которые посвящены группе Duran Duran, выпустит британская Королевская почта. Произойдет это 17 сентября. На официальных марках будут воспроизведены обложки 8 классических альбомов коллектива, включая одноименный дебютный альбом 1981 года. В общей сложности ассортимент коллекции – это более 30 наименований, от наборов марок до плакатов, подарочных комплектов, открыток и оформленных в рамки листов с марками. Добавлю также, что ранее такой же чести удостоились группы AC/DC, Who и Spice Girls. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Marvin Gaye прозвучит «It's going on», а в кавервилле сейчас Nicky Ocean «Earned it».
1: Кавервилль на радио 100. Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Круз выйдет в России 25 марта. Ученые научились вызывать осознанные сновидения. Экшн-триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Круз в главных ролях выйдет в российских кинотеатрах 25 марта 2027 года. По сюжету Лорна, которая работает в баре круизного лайнера, оказывается втянутой в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой. Оказавшись в ловушке, Лорна неожиданно находит союзника. Им становится мистер Келли, загадочный джентльмен с безупречными манерами. Пассажир не спешит раскрывать, кто он и зачем оказался на борту. Однако вскоре выясняется, его появление на лайнере не случайно, а сама его природа лежит за пределами привычных представлений о реальности. Ученые из Университета Монреаля выяснили, что осознанные сновидения можно вызывать даже у людей, которые редко сталкиваются с таким опытом, с помощью когнитивной тренировки и мультисенсорной стимуляции. Исследованием поделилось издание New Scientist. В эксперименте участвовали 60 здоровых взрослых, у каждого из которых хотя бы раз в жизни было осознанное сновидение. При этом 15 участников сталкивались с ними реже одного раза в год, а некоторые видели осознанные сны несколько раз в неделю. Исследование проходило в лабораториях в Италии, Канаде и Нидерландах. Участники дважды приходили на дневной сон продолжительностью до 2,5 часов. Перед каждым сном они в течение 30 минут проходили специальную тренировку. Добровольцы лежали с закрытыми глазами, а специальная повязка подавала короткие вспышки красного света, проигрывала небольшую мелодию и слегка вибрировала на лбу. Одновременно аудиозапись просила участников сосредоточиться на этих ощущениях и замечать, чем они отличаются от обычного бодрствования. По задумке ученых, такая практика должна была научить людей быстрее распознавать необычные ощущения во сне и понимать «я сплю». По словам ученых, более продолжительные осознанные сны могут оказаться полезными не только как обычный способ развлечения. Исследователи изучают их потенциальное применение для развития творческого мышления и решения задач во сне, а также для работы с кошмарами у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Исследование, однако, не отвечает на вопрос, можно ли таким способом вызвать осознанные сны сновидения у людей, которые никогда их не испытывали. По данным ученых, около 55% людей хотя бы раз в жизни переживали подобный опыт.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: осенний джаз на радио 100.
1: Whatever Lola wants,

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия». Дела важнее слов. 18, 19, 20 сентября. Выбираем Алексея Денисенко и партию «Единая Россия».
2: Долгие годы нас убеждали: главное – деньги, главное – квартиры. Это важно, но душа страны не в бетоне, не в кошельке. Дети – дар, семья – основа. Настоящее счастье – быть нужным и близким. Партия пенсионеров за настоящую, сильную, счастливую Россию. Выбор будущего за вами. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
6: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
7: Радио 100.

Шаде, Baby Father на волне 100. В Челябинске 10 часов 45 минут. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды, что нам обещают синоптики на этой неделе. Все достаточно стабильно. Сегодня плюс 15, завтра днем до 16 тепла. В среду плюс 17, все эти дни без осадков. А в четверг пока возможен небольшой дождь и плюс 18 градусов. Ну что ж, друзья, отличная погода для середины сентября. Теперь вернемся к музыке. Скоро Тони Брэкстон у нас в эфире прозвучит. Do It. А прямо сейчас Софию Карлсон послушаем.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me на волне 100. Завершаем очередной музыкальный час в Южно-Уральской столице. Почти 11 утра, а у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, в которой джаз-амор «Fragile».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Повреждены 3 частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. Турция считает необходимым проводить переговоры по Украине в спокойной обстановке. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Он подчеркнул важность избегания действий, способных сорвать процесс и спровоцировать новую эскалацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Турция постоянно предлагает возможность проведения переговоров по украинскому урегулированию на самых различных уровнях. По его словам, Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам говорить преждевременно. Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия с января 2027 года, передает Интерфакс. Это предусмотрено проектом постановления правительства. В перечень включены говядина, свинина, баранина, мясо, кур, рыба, сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия. Из овощей картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Иностранные абитуриенты подали уже более 100 тысяч заявлений в российские вузы. Большая часть приезжает из Китая, Индии, стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Он отметил, что это еще не итоговые цифры, потому что прием иностранных студентов продлится до конца сентября. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
9: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
10: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
11: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Грейси Абрамс, I know it won't work на радио Стоп. Челябинске 11 часов и 16 минут. Ну что, друзья, хорошие новости для поклонников творчества Милен Фармер. Состоялась премьера ее нового клипа. В нем певица вместе с сообщниками совершает вооруженный налет на публичную библиотеку, чтобы добыть в закрытом зале книгу, обладающую магическими способностями. Новая песня войдет в новый альбом «Милен Фармер». Релиз его состоится 30 октября. Всего на пластинке будет 13 треков. Кстати говоря, предварительный показ альбома в кинотеатрах состоится 27 октября. Оригинально. Ну что, ждем новых песен от «Милен Фармер» в нашем эфире. А пока будем слушать Лизу Она в рубрике «Кавервиль» «Unchain My Heart».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Черновик сценария нового фильма о Джеймсе Бонде готов. Сергей Жуков пообещал основать свой музыкальный театр. Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде и косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Об этом пишет Variety. Найт в эфире радио Greatest Hits Radio назвал создание сценария для фильма про Бонда больше, чем просто мечтой. Ранее в эфире BBC Radio 4 Стивен Найт дал понять, что знает, кто выбран на роль Бонда. В ответ на вопрос, пишет ли он сценарий под конкретного актера или опирается на уже известный образ персонажа, Найт сказал и то, и другое. Будущий фильм про агента 007 снимет Дэнни Вильнев. Это будет первая часть киносерии, снятая после того, как полный контроль над франшизой получила компания Amazon. Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что мечтает о своем музыкальном театре. Об этом он сообщил журналистам на премьере «Плаксы» в Московском театре мюзикла, пишет ТАСС. «Конечно, я мечтаю о своем театре. Безусловно, это был бы музыкальный театр. Глупо придумывать что-то другое. Это обязательно будет. Запомните это мгновение. Я вам всем обещаю», — поделился артист. Он выступил продюсером мюзикла «Плакса» по одноименному сериалу канала СТС. Главную роль, как и в сериале, исполнила Ника Жукова. Либретто создал Константин Рубинский. Хореографом выступил Сергей Мандрик.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Эндрю Дональдс звучит на волне 100. 11:36 в Южно-Уральской столице. Ну что ж, друзья, я Оля Диева. Рекомендую вам заглянуть в нашу группу ВКонтакте, а в идеале еще и стать нашими друзьями, потому что в группе много всего интересного всегда происходит. Пожалуй, основное — это то, что именно там мы дарим вам подарки, делаем это каждую неделю. В основном это пригласительные билеты, выставки, музеи, театры, кино. Все это там, следите за обновлениями на стене. Ну и кроме того, если вдруг нет радиоприемника поблизости, то в группе ВКонтакте можете слушать музыку высшей пробы онлайн. Сейчас у нас рубрика «Осенний джаз» звучит в эфире, а в ней Джули Лондон. «September in the Rain».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Одни и те же лица в депутатских креслах. Сколько можно? Партия пенсионеров знает, как вернуть заботу в политику. Доверяйте тем, кто не забыл вас. Пора менять устаревшее. Действуем вместе!

0: знал.
1: Компартия коммуниста России. Голосуй за номер 10.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.

0: Лара Фабиан, I Will Love Again. Чилаут-версия звучала на волне 100. В Челябинске почти полдень. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас Нэт Кинг Коул будет «Fascination». А следующий час начнем с новостей о происходящем в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм». It was fast.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинск отметил 290-летие праздничной площадки. За три дня посетили более 220 тысяч человек. Гастрофестиваль «Блюда от верблюда» собрал 30 тысяч гостей, концерт у торгового центра – 75 тысяч, салют – 100 тысяч. Мэр Алексей Ложкин отметил, что мероприятия прошли без инцидентов. Он поблагодарил челябинский гарнизон полиции за обеспечение безопасности. Сегодня до конца суток жители Челябинской области могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Сделать это можно на госуслугах. Подать заявление на участие в ДЭК могут пользователи портала с подтвержденной учетной записью. Далее, в дни голосования пользователю необходимо авторизоваться на сайте дистанционного электронного голосования с помощью логина и пароля от госуслуг. Отдать свой голос можно с 8 до 20 часов по местному времени. Мужской волейбольный клуб «Динамо» вышел во второй раунд отборочного турнира Кубка России по волейболу. В Свердловской области челябинская команда успешно провела три матча и заняла первое место в группе, опередив главного фаворита «Локомотив Изумруд» из Екатеринбурга. С 21 по 25 сентября «Динамо» сыграет еще с двумя победителями отборочных групп, а также с лучшей из команд, занявших второе место. Победитель второго этапа выйдет в финал четырех, где разыграет путевку в основную сетку Кубка России. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, я Come Alone на волне 100. Челябинск, 12 часов и 13 минут. Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный понедельник. С вами в эфире я, Оля Деева. Надеюсь, что неделя у вас началась хорошо. За выходные отдохнули. Сегодня тоже все проходит, как говорится, в плановом режиме. Никаких неожиданностей нет. А если есть, то только приятные. Ну и надеюсь, что в эфире Радио 100 много ваших любимых композиций звучит. И вы этому факту очень рады. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере Carpenters у нас будут Rainy Days and Mondays. А в Coverville сейчас Роза Касат. Apologize.
1: Coverville на Радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Coverville на Радио 100.

0: hero.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Круз выйдет в России 25 марта. Ученые научились вызывать осознанные сновидения. Экшн-триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом и Пенелопой Круз в главных ролях выйдет в российских кинотеатрах 25 марта 2027 года. По сюжету Лорна, которая работает в баре круизного лайнера, оказывается втянутой в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой. Оказавшись в ловушке, Лорна неожиданно находит союзника. Им становится мистер Келли, загадочный джентльмен с безупречными манерами. Пассажир не спешит раскрывать, кто он и зачем оказался на борту. Однако вскоре выясняется, его появление на лайнере не случайно, а сама его природа лежит за пределами привычных представлений о реальности. Ученые из Университета Монреаля выяснили, что осознанные сновидения можно вызывать даже у людей, которые редко сталкиваются с таким опытом, с помощью когнитивной тренировки и мультисенсорной стимуляции. Исследованием поделилось издание New Scientist. В эксперименте участвовали 60 здоровых взрослых, у каждого из которых хотя бы раз в жизни было осознанное сновидение. При этом 15 участников сталкивались с ними реже одного раза в год, а некоторые видели осознанные сны несколько раз в неделю. Исследование проходило в лабораториях в Италии, Канаде и Нидерландах. Участники дважды приходили на дневной сон продолжительностью до 2,5 часов. Перед каждым сном они в течение 30 минут проходили специальную тренировку. Добровольцы лежали с закрытыми глазами, а специальная повязка подавала короткие вспышки красного света, проигрывала небольшую мелодию и слегка вибрировала на лбу. Одновременно аудиозапись просила участников сосредоточиться на этих ощущениях и замечать, чем они отличаются от обычного бодрствования. По задумке ученых, такая практика должна была научить людей быстрее распознавать необычные ощущения во сне и понимать «я сплю». По словам ученых, более продолжительные осознанные сны могут оказаться полезными не только как обычный способ развлечения. Исследователи изучают их потенциальное применение для развития творческого мышления и решения задач во сне, а также для работы с кошмарами у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Исследование, однако, не отвечает на вопрос, можно ли таким способом вызвать осознанные сны у людей, которые никогда их не испытывали. По данным ученых, около 55% людей хотя бы раз в жизни переживали подобный опыт.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Кирквулум, My All на волне 100. В Челябинске 12 часов 36 минут. Ну что, предлагаю заглянуть в праздничный календарь. И этот день у меня все под контролем. Как вам такой праздник? Как вы ощущаете себя, когда у вас все под контролем? Надеюсь, что это происходит не только раз в год, именно в эту дату, но и ежедневно. Все-таки порядок в жизни важен. Но у нас в музыкальном эфире точно все под контролем. Звучат только самые лучшие композиции со всего мира. Тщательно мы их выбираем, чтобы радовать вас каждый день. И надеюсь, что вам все по душе. Сейчас у нас рубрика «Осенний джаз», а в ней дуэт Тони Беннет и Дайана Кролл. It's wonderful.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Больная страна, когда врачи истощены. Темный разум, когда учителя обессилены. Не время ломать хребет тем, кто спасает и учит. Им не нужны кнуты, им нужна поддержка. Им нужны достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Партия пенсионеров за тех, кто делает Россию крепкой. Вместе поддержим спасателей и наставников. Голосуйте за нас. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров. Без веры нет жизни. Без нравственности пустота. Иначе мы станем машинами. Холодный разум – это не про нас. Мы за тепло, за совесть, за людей. Мораль и вера соединяют поколения. Духовная сила – залог сильной страны. Выбирайте духовную Россию. Голосуйте за партию пенсионеров. Голосуйте за честную власть. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
2: «Человек, это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм, номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Кристиборг, So Beautiful на волне 100. Почти час дня в южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Диева, с вами прощаюсь до завтра. Скоро в эфире появится моя прекрасная, очаровательная коллега Соня Дегтярева и будет радовать вас музыкой. Уверена, что в ее компании время пролетит незаметно и будет много ваших любимых композиций звучать. Ну а прямо сейчас рубрика «Люкс Тайм», в которой Кэти Милуа послушаем. «It's only pain».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Air Force One, передает РИА Новости. Он отлично справляется, он вовлечен во все, так ответил Трамп на вопрос, будет ли глава разведки играть более весомую роль в этом процессе. Трамп также высоко оценил работу своих спецпредставителей Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Напомню, глава ЦРУ посещал Москву 25 августа. Его визит был связан с контактами по линии российских и американских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встречи американского разведчика с Владимиром Путиным в Москве не было. Родственники музыканта из Якутии Кирилла Третьякова, пропавшего после наводнения в Непале, прибыли в эту страну для поисков. Также поисками занимается посольство Российской Федерации в Непале при содействии МИД. Местные власти и родственники рассматривают разные варианты, где Третьяков мог быть в момент катастрофы. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в конце августа, а паводок произошел после землетрясения, вызванного им оползня. Число погибших превысило 1300 человек. Лесопожарные службы в России потушили 18 возгораний на площади более 103 тысяч гектаров за прошедшие сутки. Об этом сообщает авиалесоохрана. К полуночи на территории России был зафиксирован 41 лесной пожар. Ликвидированы очаги в Якутии, Коми, Крыму, Луганской Народной Республике, Красноярском крае, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Томской областях и Малоненинском автономном округе, отметили в авиалесоохране. Также сообщается, что особый противопожарный режим установлен в 44 регионах страны. На борту самолета авиакомпании «Россия», следовавшего рейсом из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик. Женщина находилась на 36-й неделе беременности, роды прошли стремительно. Экипаж самолета принял все меры для оказания помощи. После приземления в Новом Уренгое на борт поднялась бригада медицинской помощи. Женщина и ребенок сейчас находятся в роддоме под наблюдением врачей. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
3: «Диана».
2: Подробности на сайте diana74.ru.
4: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12.00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
5: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
6: Для лиц старше 6 лет.
7: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Добрый день, дорогие друзья, с вами у микрофона Соня Дегтярева. Продолжаем встречать этот понедельник вместе. Прямо сейчас у нас в мировом бестселлере прозвучит Bobby Hep Sunny. Пусть ваш день будет солнечный, комфортный, несмотря на пасмурную погоду за окном. Ведь серое небо совершенно не повод для плохого настроения. Даже наоборот, иногда в этом есть определенный уют. Доброго вам дня, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.
4: Sunny,

Арника Монтана «Memories of the Seas» только что в нашем эфире. Дорогие друзья, сейчас не менее прекрасная композиция от Simply Red Stars прозвучит в нашем эфире, ну а сразу после Rod Stewart «The Way You Look Tonight» в рубрике «Осенний джаз». С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Я желаю вам, чтобы ваш день был такой же спокойный и приятный, как музыка на Радио 100. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. У нас впереди еще много прекрасных композиций для вашего настроения.

13:50 в Челябинске, дорогие друзья. Надеюсь, что ваш день проходит легко и комфортно. Раскрасить его яркими красками поможет музыка высшей пробы. В следующий час мы с вами традиционно начнем с новостей от Антона Образцова, узнаем о том, что происходит в регионе. Ну а впереди вас, конечно, как всегда, ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинские госавтоинспекторы за 4 дня выявили 150 нарушений правил дорожного движения. Из них 87 со стороны водителей, не уступивших дорогу пешеходам, сообщает пресс-служба городской ГАИ. Еще 63 нарушения совершили сами пешеходы. С ними полицейские провели профилактические беседы. В Катав-Ивановском округе продолжается капитальный ремонт автодороги Первуха-Меседа-Тюлюк. Дорожники устраивают земляное полотно основания кюветы, укрепляют обочины, формируют откосы. Всего до 2028 года отремонтируют более 33 километров дороги. В этом году работы идут на 8 километрах. Как отмечается в сообщении Миндортранса региона, дорога ведет в сторону национального парка Зигальга и важна для развития туристического направления. День ходьбы в Челябинске собрал более 400 любителей активного и здорового образа жизни. Все они преодолели 3000 метров дистанции в городском Бару. Праздник был приурочен к году единства народов России и совпал с 290-летием города. Со сцены участников приветствовали министр спорта региона Владимир Иванов и руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева. Разминку провела мастер спорта международного класса Александра Овсянникова.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Неповторимые Beatles с композицией Now and Then только что прозвучали в нашем эфире и задали настроение сегодняшнему дню. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Bittersweet Symphony от группы The Verve. Эта композиция стала одним из самых узнаваемых треков эпохи брит-попа, ну и, конечно же, визитной карточкой коллектива. Название Bittersweet Symphony метафорически отражает двойственность существования. Красивая, почти кинематографичная оркестровая музыка контрастирует с жесткой реальностью, где человек – раб денег. Песня стала саундтреком к кульминационной сцене фильма «Жестокие игры», а клип на композицию, снят режиссером Уолтоном Штерном, получил 3 номинации на премию MTV Video Music Awards. В нем Ричард Эшкрофт идет по лондонскому тротуару, не меняя шага, натыкаясь на прохожих, и в итоге присоединяется к группе. Ну а мы сейчас с вами послушаем кавер на этот легендарный трек.
1: Кавервилль на радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, 3 этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Кинг одобрил новую экранизацию «Кэрри», он назвал ее гениальной, и альбомы «Дюран-Дюран» попали на британские марки. Стивену Кингу понравилась новая экранизация его первого романа «Кэрри», передает Deadline. Писатель дал высокую оценку мини-сериалу «Кэрри» режиссера Майкла Фленнегана, отдельно отметив свежее прочтение постановщика. В романе «Кэрри», опубликованном Кингом в 1974 году, травля героини происходила только в реальной жизни, а в сериале создатели показали влияние социальных сетей, и Кэрри столкнулась с кибербуллингом. Версия «Кэрри» Майкла Фленнегана гениальна. То, что она говорит в социальных сетях, шокирующе и правдиво, написал Кинг в своих социальных сетях. Сериал «Кэрри» рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая большую часть жизни провела в четырех стенах дома вместе с гиперопекающей матерью Маргарет, но после внезапной смерти отца девочка вынуждена оказаться в беспощадной экосистеме старшей школы. Там она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в социальных сетях. Параллельно у нее начинают проявляться телекинетические способности. Главную роль в сериале исполнил Саммер Хауэлл. Премьера состоится 7 октября на Prime Video.
0: Exclusive News.
1: Серию марок и коллекционных предметов, посвященных группе «Дюран-Дюран», выпустит британская королевская почта 17 сентября. На официальных марках будут воспроизведены обложки 8 классических альбомов коллектива, включая одноименный дебютный альбом 1981 года, а также пластинки «Rio», «Seven and the Rage Tiger», «Notorious», альбом 1993 года, известный как «The Wedding Album», и релиз 2021 года «Future Past». Это новая коллекция, посвященная одной из самых новаторских и влиятельных британских групп, включает культовые обложки альбомов, эксклюзивные коллекционные предметы и памятные сувениры, отражающие более чем 40-летнюю историю творчества коллектива, говорится в сообщении Королевской почты. В общей сложности ассортимент коллекции включает более 30 наименований, от наборов марок до плакатов, подарочных комплектов, открыток и оформленных в рамки листов с марками. «Дюран-Дюран» пополнили узкий круг музыкальных исполнителей, чье творчество было отмечено Королевской почтой выпуском специальных марок. Ранее такой чести удостоились AC/DC, Who и Spice Girls.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем наш день на волне 100% комфорта. Молоко Sing It Back только что прозвучало в нашем эфире. А прямо сейчас нас ждет сезонная рубрика «Осенний джаз». В ней Нина Саймон «My Baby Just Cares For Me». Дорогие друзья, настраиваемся на это прекрасное настроение этого волшебного золотого времени года. Давайте прочувствуем его сполна, окунемся в его уют и комфорт. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне. У нас очень много атмосферных композиций.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Планы, которые становятся реальностью шаг за шагом. Новые школы, детские сады, центры образования, медицина ближе, спорт доступнее, инфраструктура надежнее, парки, дороги, культурные пространства. Все для комфортной жизни. Мы там, где особенно важны участие и забота, поддержка инициатив, помощь семьям, решения, которые касаются тысяч людей. Когда результат можно почувствовать, это реальность. Голосуй за «Единую Россию», партию президента. Номер один в бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
10: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
9: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
10: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

Сэм Райдер и Брайан Мэй с очень романтичной композицией Fortune Lost только что в нашем эфире. Завершим этот музыкальный час мы не менее красиво, а Робби Уильямс Angels, а также Тиль Брунер в дуэте с Карлой Бруни In My Secret Life. Такие замечательные композиции ждут нас совсем скоро. Ну а следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Не переключайтесь.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Против рэпера Noize MC, который признан в России иноагентом, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. По данным ведомства, на одном из концертов за пределами России музыкант Иван Алексеев сделал публичные заявления, в которых оправдал террористическую идеологию, а также положительно высказался о создании террористических организаций. Дональд Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию ракет для «Патриот». Об этом президент США сказал журналистам на борту самолета по пути из Ирландии в Вашингтон. По его словам, Белый дом ведет переговоры с Киевом о менее совершенных версиях перехватчиков, которые могут уступать по характеристикам, запрашиваемым Киевом вариантам. Кроме того, Трамп рассказал, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф вовлечен во все аспекты переговоров по мирному урегулированию на Украине. В июле президент США обещал выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот», но потом отказался от своих слов, заявив, что эти ракеты нужны Пентагону. В Вашингтоне пояснили, что Трамп больше сосредоточен на восполнении американских запасов вооружений. Падение потребления алкоголя в России до минимума за 30 лет в Госдуме объяснили выбором молодежи в пользу здорового образа жизни. Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала это решение ответственным. По ее словам, курение среди молодежи сегодня сложно сравнить с предыдущим поколением, где курило практически абсолютное большинство. И многие из старшего поколения бросили вредную привычку лишь после ужесточения законодательства. В августе потребление алкоголя в России сократилось до 7,5 литра на человека. Это минимум с 1996 года. Мультфильм «Хитрый койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных, заработав более 37 миллионов рублей. По данным кинобизнес.ком, на второе место опустился «Лунтик. Обратная сторона Луны» со сборами свыше 39,5 миллионов рублей. На третьей строчке премьера «Надежда» с почти 24 миллионами рублей за пятницу, субботу и воскресенье. Пятерку лидеров замыкает «Вышка-2», чьи сборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили почти 24 миллиона рублей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Том Гейбл с композицией Words только что прозвучал в нашем эфире. Да, дорогие друзья, иногда действительно бывает очень трудно подобрать слова, но именно они помогают выражать нам свои чувства и делиться ими с другими людьми. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что вы проводите сегодняшний день, да и все другие тоже в нашем обществе. Нам это очень приятно, и всегда помните, что вам очень рады на волне Радио 100. Оставайтесь с нами, и хорошего вам настроения!

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих любимых книгах, фильмах и увлечениях. И в России официально заработала 5G-связь. Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих увлечениях в интервью WF. Пара поделилась любимыми книгами, фильмами, песнями, праздниками, городами и хобби. Джастин сказал, что его любимая книга – Библия, а Хейли любила читать в детстве книги писательницы Кэтрин Халлаберт из серии «Анджелина Балерина». В качестве любимого фильма Бибер назвал «Развод по-американски», а Хейли нравится «Гринч». Хейли призналась, что больше всего любит отмечать День Благодарения, а Джастин – Рождество. Что касается хобби, Джастину нравится гольф, а у Хейли любимого хобби нет, но они оба больше всего любят расслабляться в спа. Из песен, которые они любят петь в караоке, Хейли назвала «Богемскую рапсодию» группы Квина, Джастин – «With You» Криса Брауна.
0: Exclusive News.
1: Крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС, Вымпелком, Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G. На первом этапе они заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора. В Новосибирске и Казани – Мегафон и МТС. В Самаре – Билайн и Мегафон. В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери сервис работает от Мегафона, в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске от Т2, в Уфе от МТС, а в Ярославле от Билайна. Минцифры заверили, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 15:33 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами окунемся в замечательную музыкальную историю с рубрикой «Осенний джаз». Пегги Ли в нашем эфире прозвучит с композицией «Black Coffee». Ну и, конечно же, время позволяет сделать небольшой перерыв на кружечку ароматного черного кофе для поднятия настроения и чтобы зарядиться энергией на продолжение этого замечательного понедельника. Дорогие друзья, оставайтесь с нами и хорошего вам настроения.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
1: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
2: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
5: Уважаемые земляки! Меня зовут Евгений Илли. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по Челябинскому одномандатному округу. Основными направлениями моей деятельности являются повышение качества жизни жителей региона через развитие инфраструктуры, поддержку людей и устойчивый экономический рост. В основу моей работы, как предпринимателя и общественного деятеля, всегда ложится забота о человеке. Реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Сильный регион – опора державы.
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Taylor Swift Wildest Dreams в эфире Радио 100. Завершаем мы очередной музыкальный час вместе с Радио 100. Прямо сейчас Майкл Джексон, а далее Нова Джун. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер работает на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября. И провел встречу с делегацией Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства области. Регион представляют 162 участника, включая иностранных студентов южноуральских вузов. Текслер назвал фестиваль ярким событием и призвал участников проявлять себя. На встрече обсудили медиасреду и поддержку молодых журналистов, а также меры против отъезда молодежи из региона, ставка на качество образования, новый кампус в Челябинске и комфортную городскую среду. Отдельно говорили о подготовке Челябинска к статусу «Культурная столица 2027». Афиша уже сформирована, развивается культурная инфраструктура, введена вторая очередь детской филармонии. Ваши идеи и энергия, рожденные здесь, на фестивале, обязательно станут частью нашего общего движения вперед. Вместе мы их реализуем, подчеркнул губернатор. В Челябинской области на части избирательных участков прошли антитеррористические тренировки. Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии совместно смоделировали комплексный блокаут и отработали действия при отключении электричества, обрыве связи и задымлении помещений, проверив резервные каналы взаимодействия. Отработали и протоколы при обнаружении подозрительных предметов и угрозе

0: 92 медали и впервые за долгое время выступая с национальной символикой. 6 наград у пловцов Челябинской области. Чемпионка Европы Елизавета Сидоренко выиграла 100-метровку брасом и взяла серебро на 50 метрах вольным стилем. Валерия Шабалина – золото на 200-метровке вольным стилем и серебро на 100-метровке на спине. Дмитрий Черняев победил на 100 метрах брасом. Евгений Степанов взял бронзу на 400-метровке. По словам главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, гимн Российской Федерации звучал 33 раза, а в сборной появляются новые имена. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас в мировом бестселлере мы с вами услышим Клиффа Ричарда с композицией «Somewhere Over the Rainbow». Оригинальная песня «Over the Rainbow» была написана для мюзикла «Волшебник страны Оз» еще в далеком 1939 году. Песня стала визитной карточкой актрисы Джуди Гарланд и получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Спустя много лет Клифф Ричард услышал «Over the Rainbow» в исполнении гавайского музыканта, вдохновился, и так мир увидел известное многим прочтение этой замечательной композиции. Давайте же вместе послушаем этот хит, который на слуху вот уже не одно десятилетие.
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Кинг одобрил новую экранизацию «Кэрри», он назвал ее гениальной, и альбомы «Дюран Дюран» попали на британские марки. Стивену Кингу понравилась новая экранизация его первого романа «Кэрри», передает Deadline. Писатель дал высокую оценку мини-сериалу «Кэрри» режиссера Майкла Фленнегана, отдельно отметив свежее прочтение постановщика. В романе «Кэрри», опубликованном Кингом в 1974 году, травля героини происходила только в реальной жизни, а в сериале создатели показали влияние социальных сетей, и Кэрри столкнулась с кибербуллингом. Версия «Кэрри» Майкла Фленнегана гениальна. То, что она говорит в социальных сетях, шокирующе и правдиво, написал Кинг в своих социальных сетях. Сериал «Кэрри» рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая большую часть жизни провела в четырех стенах дома вместе с гиперопекающей матерью Маргарет, но после внезапной смерти отца девочка вынуждена оказаться в беспощадной экосистеме старшей школы. Там она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в социальных сетях. Параллельно у нее начинают проявляться телекинетические способности. Главную роль в сериале исполнил Саммер Хауэлл. Премьера состоится 7 октября на Prime Video.
0: Exclusive News.
1: Серию марок и коллекционных предметов, посвященных группе «Дюран Дюран», выпустит британская королевская почта 17 сентября. На официальных марках будут воспроизведены обложки 8 классических альбомов коллектива, включая одноименный дебютный альбом 1981 года, а также пластинки «Rio», «Seven and the Rage Tiger», «Notorious», альбом 1993 года, известный как «The Wedding Album», и релиз 2021 года «Future Past». Это новая коллекция, посвященная одной из самых новаторских и влиятельных британских групп, включает культовые обложки альбомов, эксклюзивные коллекционные предметы и памятные сувениры, отражающие более чем 40-летнюю историю творчества коллектива, говорится в сообщении Королевской почты. В общей сложности ассортимент коллекции включает более 30 наименований, от наборов марок до плакатов, подарочных комплектов, открыток и оформленных в рамки листов с марками. «Дюран Дюран» пополнили узкий круг музыкальных исполнителей, чье творчество было отмечено Королевской почтой выпуском специальных марок. Ранее такой честью удостоились AC/DC, Who и Spice Girls.
0: Exclusive News на Радио 100.

Эмоции. Ведь такие прохладные дни располагают к уютным вечерам. Так что, дорогие друзья, выбирайте себе книжку на вечер, включайте радио 100 и

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что ядерного оружия на территории страны в мирное время не будет. План по его размещению отвергли. Вместе с тем Минобороны Республики сообщила о присоединении к инициативе Франции

0: и 2029 годов. Внимание регулятора будет сосредоточено на мониторинге аналитической инфраструктуры рынка, в том числе качество транслируемой в соцмедиа информации, на основе которой частные инвесторы принимают инвестиционные решения. В Екатеринбурге продлили регистрацию для свердловчан, желающих посетить площадки Международного фестиваля молодежи. Из-за повышенного интереса подать заявку можно до сегодняшнего вечера, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, он обратился в дирекцию фестиваля с просьбой расширить программу «Горожане», чтобы уникальную возможность посетить события получили еще больше уральцев. Регистрация открыта сегодня и включает проверочные процедуры. Количество мест ограничено возможностями площадки. Дополнительно 2500 студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования уже получили возможность посетить площадки фестиваля, написал губернатор в своем канале в Максе. Ян писал, что фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Церемония открытия прошла накануне, 13 сентября. Одной из площадок стал новый кампус Уральского федерального университета. Городская программа организована в историческом сквере и парке Маяковского. В столицу Урала в эти дни приехали около 10 тысяч делегатов из 191 страны мира. Экскурсии проводят более 80 гидов. Еду для участников готовят более сотни поваров. Wildberries запускает на маркетплейсе инструмент «Хочу скидку», позволяющий покупателям запрашивать у продавцов персональную скидку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и RAS. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, подключивших инструмент. Покупатель сможет указать желаемую скидку от 1 до 35%. Решение о ее предоставлении и товарах, для которых она будет доступна, остается за продавцом. Обрабатывать запросы можно вручную или автоматически. В первом случае продавец сам принимает или отклоняет предложение, во втором заранее устанавливает максимальный размер скидки на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, действующий 24 часа, который можно использовать при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара. На первом этапе инструмент будет доступен продавцам из России. Один продавец может подключить к нему до 50 тысяч товаров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 17:20 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас Борис Гарднер, I wanna wake up with you. Я, Соня Дегтярева, желаю вам, чтобы у вас всегда был человек, рядом с которым хотелось бы просыпаться и засыпать. Ну, а если такого нет, то желаю обязательно его встретить. Хорошего вам вечера, дорогие друзья, и до скорой встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих любимых книгах, фильмах и увлечениях. И в России официально заработала 5G-связь. Джастин и Хейли Бибер рассказали о своих увлечениях в интервью W. Пара поделилась любимыми книгами, фильмами, песнями, праздниками, городами и хобби. Джастин сказал, что его любимая книга – Библия, а Хейли любила читать в детстве книги писательницы Кэтрин Халлаберт из серии «Анджелина Балерина». В качестве любимого фильма Бибер назвал «Развод по-американски», а Хейли нравится «Гринч». Хейли призналась, что больше всего любит отмечать День Благодарения, а Джастин – Рождество. Что касается хобби, Джастину нравится гольф, а у Хейли любимого хобби нет, но они оба больше всего любят расслабляться в спа. Из песен, которые они любят петь в караоке, Хейли назвала «Богемскую рапсодию» группы Квина, Джастин – «With You» Криса Брауна.
0: Exclusive News.
1: Крупнейшие российские операторы мобильной связи МТС, Вымпелком, Мегафон и Т2 запустили в эксплуатацию первые сети 5G. На первом этапе они заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 миллионов человек, сообщает пресс-служба Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора. В Новосибирске и Казани – Мегафон и МТС. В Самаре – Билайн и Мегафон. В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери сервис работает от Мегафона, в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске от Т2, в Уфе от МТС, а в Ярославле от Билайна. Минцифры заверили, что уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Let's go!

0: 17:34 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас нас с вами ждет наша сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Паула Кол «Autumn Leaves». Ну и, конечно же, у многих уже заканчивается рабочий день, и можно уже спланировать свой вечер, в том числе пойти прогуляться по чудесным осенним улочкам, пошуршать золотистыми листочками, закутаться в теплый уютный шарф, ну и, конечно же, включить в наушниках радио «Стол». Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что проводите этот вечер с нами. Хорошего вам завершения дня и отличного настроения.
1: Осенний джаз на радио «Стол».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-90.

несравненная Тина Тёрнер «Something Beautiful Remains» только что в нашем эфире. А впереди нас ждет не менее великолепная Адель с композицией «Rolling in the Deep». Дорогие друзья, в Челябинске практически 6 часов вечера. Давайте настраиваться на волну 100% комфорта и проводить этот вечер уютно, ну и, конечно же, в теплой компании.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область стала пилотным регионом, где в рамках федерального проекта «Здоровье своих» заработали специализированные каналы поддержки. В национальном мессенджере «Макс» созданы три отдельных чата «Здоровье своих» для жителей Челябинска, Магнитогорска и всей области. Замглавы Минздрава Челябинской области Дмитрий Киреев пояснил, что участники СВО и их близкие могут задать вопросы по записи на прием к врачу, проведению исследований и другим медицинским темам и получить оперативный ответ, а также необходимую помощь. Чаты работают по будням с 9 часов утра до 7 часов вечера. Для быстрого ответа пользователям рекомендуют указать больницу, свою категорию и суть вопроса. В Челябинской публичной библиотеке состоялся вечер памяти писателя Владимира Курносенко, уроженца Челябинска, которого критики ставили в один ряд с Чеховым и Булгаковым и называли современным Достоевским. Сестра и внук писателя специально приехали из Москвы, чтобы рассказать родному городу о выдающемся авторе, о котором многие даже не слышали. Владимир Курносенко родился в Челябинске в 1947 году, окончил медицинский институт и 8 лет работал хирургом в областной клинической больнице, после чего уехал сначала в Новосибирск, затем в Псков и стал писателем.

0: Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 18 часов 14 минут в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире прозвучит Флора Мартинес с композицией «Happy». Это будет кавер «Виль». А я, Соня Дегтярева, хочу пожелать вам сегодня чувствовать себя счастливыми. Мы сегодня с вами прожили этот понедельник. Мы есть, мы слушаем замечательную музыку, мы находимся с вами на радио 100, и мы уже счастливы, поэтому желаю вам пронести это ощущение счастья как минимум через весь сегодняшний день, но как максимум стараться ощущать его постоянно. Дорогие друзья, хорошего вечера и положительного настроя.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.

0: Дорогие друзья, загадаю вам небольшую загадку. Что объединяет джазменов и мафиози? Ответ будет неочевидный, но определенно модный. Его нам скажет Марина Суханова в нашем новом выпуске «Азбуки моды». Что же именно их объединяет, мы с вами узнаем совсем скоро. Ну и небольшой спойлер. На этой неделе мы дошли до буквы «З». Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта. У нас здесь не только атмосферно и музыкально, но еще и очень интересно. До скорой встречи в эфире.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Здравствуйте, у микрофона Марина Суханова. Сегодня наша азбука моды продвинулась уже до буквы «З», поэтому загадаю вам загадку, о какой одежде сегодня пойдет речь. Она появилась как одежда для джаза, затем стала символом расовых протестов в Америке, потом эталоном мафиозного стиля, а в прошлом году стала главным хитом красной дорожки Мэтт-гала. Речь идет про костюм зут. Зут – сьют. Кто не знаком с ним, рекомендую к подробному изучению, ибо слишком необычный и яркий объект сегодня мы будем обсуждать. Представьте себе мужской костюм. Брюки с завышенной талией, со спины иногда практически до лопаток. Сами штанины широкие, свободные, со складками у пояса, а внизу неожиданно узкий манжет. Силуэт практически получается, как у шаровар. Ботинки на толстой подошве. Пиджак мешковатый, с широкими лацканами, удлиненный, практически до колен. Подбитые ватином плечи гипертрофированы. Представили? А теперь мысленно увеличьте ширину плеча и штанины еще в два раза. Положите в карман пиджака часы, а цепочку спустите аж до колен. Вот теперь вы правильно представляете себе зут-сьют. В таком свободном костюме было удобно петь джаз и танцевать чечетку. Поэтому зут-сьют полюбили чернокожие артисты в США в 30-х годах прошлого столетия. Им, конечно, подражали, перенимали эстетику и внедряли в свои гардеробы не только афроамериканцы, но и другие этнические группы – выходцы из Мексики, Италии и Японии. Не секрет, что история США того времени отмечена расизмом и расовой сегрегацией. Это белый человек может ходить в европейском костюме при галстуке – символе статуса, успеха и достатка. А черный – одевайся скромно и знай свое место. Естественно, такая дискриминация привела к расовым протестам. А зут-сьют был выбран символом этих протестов. Афро-мексиканская молодежь массово надела эти зут-сьюты, демонстрируя, что они не люди второго сорта, что они те самые состоятельные парни, что смогли выбраться из нищеты и носить дорогие костюмы, совсем как белые. Демонстранты намеренно выходили на улицы с протестами именно в дорогом зут-сьюте. А он действительно был дорогим, ибо на широкий костюм требовалось большое количество ткани, а сам костюм был очень сложным по крою и требовал десятки часов на производство всех технологических операций. Удивительный и парадоксальный факт. Зут-сьют, будучи по факту предметом роскоши, стал воплощением борьбы бедных за свободу и равенство, а чуть позже стал символом беспорядков. Речь идет о Второй мировой войне. В 1941 году США ввели правила разумной экономии. На военную форму требовалось огромное количество ткани, поэтому в тылу пошив объемных женских платьев и мужских костюмов ограничили, практически запретили. Однако спрос на зут-сьюты не упал. Бутлег-портные подпольно продолжали обшивать непатриотичных, а те – носить свои зут-сьюты. Массовые драки, погромы афроамериканцев и мексиканцев со стороны патриотично настроенных военных моряков США случились в 1942 году. Полиция оказалась на стороне военных, которые выходили на улицы и дубинками калашматили зут-сьютеров. Чтобы прекратить беспорядки, власти Лос-Анджелеса моряков заперли в казармах, а костюмы зут-сьют в черте города вообще запретили носить. Видимо, забыли истину, что запретный плод сладок. Зут-сьют полюбился членам мафиозных банд. Вспомните широкие штанины гангстеров. А потом и вовсе зут-сьют неожиданно обрел респектабельность. Великий Фрэнк Синатра, говорят, гордился связями с мафией и тоже уважал костюмы зут. А Америка уважала Синатру, который, по сути, легитимизировал эти костюмы на члена мафиозных группировок. В результате весь мир сегодня смотрит кино про мафию и видит там костюмы зут на главных героях. Осталось только добавить, что самое значимое событие мира моды, бал музея моды «Метрополитен» в 2025 году избрал темой «Историю черного дендизма». Я вам рекомендую полюбопытствовать, как звезды моды и мирового шоу-бизнеса выполнили это задание и как вообще может выглядеть кутюрный зуд-сьют на мужчинах и даже женщинах спустя почти 100 лет после своего появления. Напоминаю, что посмотреть на иллюстрации к сегодняшнему рассказу вы сможете на странице ВК Радио 100 или на моей странице. Спойлер, там волшебная красота. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства, да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

18:53 в Челябинске. Дорогие друзья, день с вами, как всегда, пролетел незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Мы встретимся в эфире уже завтра. А сегодня вас ждет много отличной музыки и интересных музыкальных историй. Поэтому обязательно оставайтесь на волне 100FM. Хорошего вам вечера, уютной компании. Ну и, конечно, до завтра, дорогие друзья.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский государственный центр народного творчества представил концертную программу лучших любительских коллективов региона на Международном фестивале молодежи 2026. Выступление прошло 13 сентября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» на сцене Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Традиций много, культура одна». Делегацию Южного Урала составили 6 человек творческих коллективов и 2 сольных исполнителя, включая виртуоза-кураиста Алмаза Бикметова, фольклорный ансамбль «Оберег» и театр эстрадного танца «Культура движения». За 75 минут артисты показали многообразие культур народов Челябинской области. Коллективам вручили благодарственные письма Министерства культуры Российской Федерации за участие в программе «Культурный код». В Челябинске состоялась торжественная церемония вручения боевого знамени возрожденному танковому училищу. Перед ней по армейской традиции прошел ритуал прибивки полотнища к древку. Оружейники Златоуста изготовили для церемонии декоративный золоченый молоток, и участники от начальника училища до курсанта по очереди вбивали гвозди в древко. Первым это почетное право получил начальник училища гвардии полковник Леонид Рыжов, герой России и герой Луганской Народной Республики. Кроме того, училищу передали парадное оружие. Шашки, созданные мастерами Златоустовской оружейной фабрики для охраны боевого знамени. Церемонию передачи открыл герой России, советник главы Златоуста Сергей Зяблов. Челябинская штангистка Кристина Новицкая стала чемпионкой России по тяжелой атлетике и невестой в один день. Она в четвертый раз завоевала титул сильнейшей штангистки страны, а затем, стоя на пьедестале, получила предложение руки и сердца от своего избранника и ответила «да». Теперь пара готовится к свадьбе. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Иссык-Куль – крупное высокогорное озеро, которое называют Киргизским Байкалом. Находится оно в северном Тянь-Шане на высоте более 1,5 километра над уровнем моря. Название в переводе с киргизского означает «горячее» или «теплое озеро». И это действительно так. Благодаря мягкому климату Иссык-Куль не замерзает даже зимой, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года. И едут сюда, конечно, за здоровьем, ведь это национальная здравница Кыргызстана, которая с каждым годом привлекает все больше туристов из России, СНГ и Европы. Причина тому – большое количество минеральных источников и термальных скважин, пансионатов и лечебниц. Но к оздоровительному эффекту от отдыха здесь прилагается еще масса впечатлений. Ведь на Иссык-Куле множество развлечений и мест, которые нельзя не посетить. Можно заняться трекингом, альпинизмом, дайвингом, отправиться в сплав по реке Чу или прогуляться на яхте по озеру. Иссык-Куль славится своей кристально чистой водой. Даже с дельтаплана видно дно озера. Кроме того, можно устроить пешие и конные прогулки, а минеральная вода очистит организм от шлаков и приведет его в тонус. Интересен на озере так называемый рек-дайвинг. На дне сохранились древние городища и другие поселения, возраст которых превышает 2500 лет. Конечно, зачастую в поросших илом силуэтах с трудом угадываются почти полностью разрушенные строения. Зато можно обнаружить предметы быта и даже изделия из золота и серебра. Популярен у туристов и перевал Санташ, о котором сложена известная легенда. Тамерлан много раз пытался покорить племена, жившие на берегу озера. В один из походов он приказал своим воинам взять в руки по камню и сложить из них гору. На обратной дороге уцелевшие сделали то же самое. Гора оказалась вдвое меньше. Эти насыпи и получили название Санташ, что значит «счетные». Отдых в Киргизии на озере Иссык-Куль поправит здоровье, зарядит энергией, подарит массу новых впечатлений и эмоций. Причем все это достаточно доступно и недалеко.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что ядерного оружия на территории страны в мирное время не будет. План по его размещению отвергли. Вместе с тем Минобороны Республики сообщила о присоединении к инициативе Франции по ядерному сдерживанию в Европе. Еще в марте Эммануэль Макрон объявил, что Франция вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать совместно в местных учениях по сдерживанию. Центральный банк намерен усилить мониторинг информации от финансовых инфлюенсеров и каналов в мессенджерах, распространяемые в социальных медиа, и способны влиять на инвестиционные решения частных инвесторов. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Внимание регулятора будет сосредоточено на мониторинге аналитической инфраструктуры рынка, в том числе качество транслируемой в соцмедиа информации, на основе которой частные инвесторы принимают инвестиционные решения. В Екатеринбурге продлили регистрацию для свердловчан, желающих посетить площадки Международного фестиваля молодежи из-за повышенного интереса. Подать заявку можно до сегодняшнего вечера, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, он обратился в дирекцию фестиваля с просьбой расширить программу «Горожане», чтобы уникальную возможность посетить события получили еще больше уральцев. Регистрация открыта сегодня и включает проверочные процедуры. Количество мест ограничено возможностями площадки. Дополнительно 2500 студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования уже получили возможность посетить площадки фестиваля, написал губернатор в своем канале в Максе. Ян писал, что фестиваль проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Церемония открытия прошла накануне, 13 сентября. Одной из площадок стал новый кампус Уральского федерального университета. Городская программа организована в историческом сквере и парке Маяковского. В столицу Урала в эти дни приехали около 10 тысяч делегатов из 191 страны мира. Экскурсии проводят более 80 гидов. Еду для участников готовят более сотни поваров. Wildberries запускает на маркетплейсе инструмент «Хочу скидку», позволяющий покупателям запрашивать у продавцов персональную скидку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Раз. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, подключивших инструмент. Покупатель сможет указать желаемую скидку от 1 до 35%. Решение о ее предоставлении и товарах, для которых она будет доступна, остается за продавцом. Обрабатывать запросы можно вручную или автоматически. В первом случае продавец сам принимает или отклоняет предложение, во втором заранее устанавливает максимальный размер скидки на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, действующий 24 часа, который можно использовать при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара. На первом этапе инструмент будет доступен продавцам из России. Один продавец может подключить к нему до 50 тысяч товаров. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 17. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Когда работа видна, говорят цифры. Десятки новых ФАПов, школ и детских садов, километры дорог, сотни парков, комфорт, который ощущается каждый день, результаты в делах. Голосуй за Единую Россию, партию президента, номер один в бюллетене.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
9: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
10: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

音楽いつまでも

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего. Голосуйте за кандидата от партии «Новые люди». Выбирайте новых депутатов. За Максима Гулина. 18, 19, 20 сентября. Выборы в Государственную Думу. Выбирайте сердцем. Ведь для нас люди прежде всего.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
9: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Центов комфорта.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных

0: метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: 100 FM.
1: Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enzo Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enzo Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enzo Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.